0: В 18 лет тебе доверяют управление автомобилем, потому что ты готов принимать решения, нести ответственность, выбирать направление движения. В этом же возрасте ты получаешь еще одно право. Право голоса. Право выбирать, в каком направлении будет двигаться наша страна. 18 лет – время брать ответственность за свой выбор. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С новостями Гульдара Якимелова. Здравствуйте. В Восточно-Казахстанской области продолжают устранять последствия сильного шторма. Электроснабжение уже восстановили для большинства потребителей. Однако без света все еще остаются около 1300 абонентов в Усть-Каменогорске. Сильный ветер сорвал кровли школы, жилого дома и нескольких производственных зданий. Общая площадь повреждений превысила 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Аким области Нурымбет Сахтаганов поручил в течение 2 дней оценить ущерб, завершить восстановительные работы, а жителям пострадавших домов выплатить адресную помощь в размере 100 МРП. Щучинск и Бурабай получат 1 400 000 000 тенге из возвращенных государству активов на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Средства из специального государственного фонда направят на реализацию 4 инфраструктурных проектов. В Бурабайском районе обновят водопроводные сети для детских оздоровительных центров у озера Катарколь, а в Щучинске реконструируют магистральные водопроводы, канализацию и объекты водоотведения. В правительстве отметили, что проекты повысят надежность коммунальной инфраструктуры, позволят подключать новые жилые и туристические объекты и снизят аварийность сетей. В Алматы полиция пресекла попытку продажи поддельных билетов на концерт Канье Уэста. Во время мониторинга социальных сетей сотрудники выявили молодого человека, который разместил объявление о продаже билетов. По данным полиции, мошенник не успел обмануть покупателей. Правоохранители напоминают, приобретать билеты следует только через официальные сервисы, не переводить деньги незнакомым людям и не доверять сомнительным объявлениям. В МВД сообщили об усиленном мониторинге социальных сетей на предмет противоправного контента. Только за последние сутки к ответственности привлечены 2 человека. В области Абай 53-летнюю жительницу Семея оштрафовали за нецензурную брань во время прямого эфира в ТикТок. В Астане 32-летний мужчина получил 10 суток ареста за публикацию видео с нецензурными выражениями в общественном месте. В полиции напомнили, что ответственность за нарушение общественного порядка распространяется и на интернет-пространство, призвав пользователей соблюдать нормы поведения онлайн. Саудовская Аравия готовится к возможным атакам на порты и аэропорты на фоне роста напряженности между Ираном и США. По данным CNN, разведка Саудовской Аравии, США и стран региона предупреждает о вероятных скоординированных ударах со стороны иракских вооруженных группировок и йеменских хуситов. В королевстве усилены меры безопасности, повышена готовность военных и экстренных служб. По словам саудовских властей, основными целями могут стать гражданские и экономические объекты. Несмотря на угрозы, Эр-Рияд намерен продолжить усилия по деэскалации ситуации и взаимодействии с Ираком. Китай построит лабораторию планетарной защиты в рамках подготовки к миссии по доставке на Землю образцов марсианского грунта. Объект появится в городе Хэфэй и будет обеспечивать безопасную обработку материалов с Марса. В лаборатории будут проводить стерилизацию, вскрытие контейнеров, исследование грунта и оценку возможных биологических рисков. Власти заявляют, что проект соответствует международным требованиям планетарной защиты. Запуск миссии Тяньвэнь-3 намечен на 2028 год, а доставить образцы с Марса на Землю Китай рассчитывает к 2031 году. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 467 тенге 71 тин, евро 540 тенге 89 тин, российский рубль 5 тенге 74 тина. О погоде. По данным Казгидромета, сегодня в Астане без осадков, днем 27 градусов. В Алматы ясно, 32 градуса. В Петропавловске 24. В Павлодаре, Кокшетау, Костанае, Семии 26. В Караганде 28. В Усть-Каменогорске, Ахтау, Ахтобе, Уральске 32. В Кунаеве, Талдыкорган, Жезказгане 34. В Таразе, Шымкенте, Атырау 36. В Туркестане, Кызыларде 38 градусов. Гульдара Якимелова, служба новостей «Казахы радиолары».
5: біз бірге болашақта айқындаймыз. 23 тамызда құрылтай сайлауына келіп, азаматтық ұстанымыңызды білдіріңіз.

0: Телефоның кейді кейде байланыстан тыс бір жерде, жаным жылсын десенде, оралсаң туған елге.
1: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. За Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
2: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С новостями Гульдара Якимелова. Здравствуйте. В Ахтубе продолжается строительство специализированного детского сада для детей с особыми образовательными потребностями. Стоимость проекта почти 8 миллиардов тенге. Средства выделены из специального государственного фонда, сформированного за счет возвращенных активов. Комплекс площадью более 20 тысяч квадратных метров будет включать 5 корпусов для детей с различными нарушениями развития. Здесь предусмотрены медицинская, психологическая, коррекционно-педагогическая помощь и реабилитация. Завершить строительство планируют этой осенью. В Кызылординской области пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконной добычей самородного золота. По данным агентства по финансовому мониторингу, добычу организовали в Шиелийском районе, после чего золото перевозили в Алматы для продажи. Во время обысков изъяли более 500 граммов золотосодержащего сырья, спецтехнику, 12 металлоискателей, автомобили и оружие. 13 человек помещены под стражу. Расследование продолжается. Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на прекращение так называемого родильного туризма, поездок иностранцев в Соединенные Штаты с целью рождения ребенка и последующего получения им американского гражданства. В Белом доме заявили, что новые правила также ограничивают возможность получения гражданства по рождению для некоторых категорий иностранцев, в том числе представляющих угрозу национальной безопасности членов иностранных террористических организаций и лиц, действующих в интересах других государств. Ранее США также объявили о введении визовых залогов для отдельных заявителей на туристические и деловые визы. В Астане 7 по 13 августа частично ограничат движение по улице Шохана Валиханова на участке от проспекта Бугембай-Батыра до улицы Сейфуллина. Ограничения связаны с проведением среднего ремонта. Движение организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях. Водители и пешеходов просят заранее планировать маршруты и обращать внимание на временные дорожные знаки и указатели. В Казахстане с 8 по 10 августа ожидается новая волна жары. По прогнозу Казгидромета, на севере и востоке страны температура поднимется до 35-39 градусов и на юге, западе и в центральных регионах до 41 градуса. При этом в западных и северо-западных областях возможны дожди с грозами, усиление ветра и местами град. В горных районах юга и юго-востока грозовые дожди прогнозируются в течение всех трех дней. Девятый день игр будущего 2026 в Астане прошел под знаком тактики и командной выдержки. Фиджитал Футбол ACF Эксалюр со счетом 5-2 обыграла КМФ Титоград благодаря удачным изменениям в цифровой фазе. UEL Team победила Орландо Пайратс 5-1 и теперь встретится с действующими чемпионами из Мексики. Фиджитал Дансинг одним из самых ярких событий стал трехраундовый поединок Гульнаса Мангали и Андрес Гуарда, завершив победой соперника 2-1. Без поражений групповой этап прошли Сагдиана Абдухаликова и Иван Власов. Фиджитал Шутер Тим КЗ вышла в полуфинал, обыграв клан Педраджас, а Лига Про Тим уверенно прошла Мирач Тим. Сегодня Тим КЗ сыграет с Новак, а Минск Хаус встретится с Лига Про Тим. Девятый соревновательный день вновь показал, на играх будущего успех определяет не только мастерство, но и грамотная стратегия, выдержка и умение принимать решения в ключевые моменты. В завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 467 тенге 71 тин, евро 540 тенге 89 тин, российский рубль 5 тенге 74 тина. И о погоде. По данным Казгидромета, сегодня в Астане без осадков. Днем 27 градусов. В Алматы ясно, 32 градуса. В Петропавловске 24. В Павлодаре, Кокшетау, Костанае 7 и 26. В Караганде 28. В Усть-Каменогорске, Ахтау, Ахтубе, Уральске 32. В Хунаеве, Талдыкурган, Жезказгане 34. В Таразе, Шымкенте, Атырау 36. В Туркестане, Кызылорде 38 градусов. Гүлдара Кемелова, служба новостей Казахка радиолары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Заском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Реклама на Казахском радио.
1: По избирательным участкам при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах в списке избирателей включаются все граждане, проживающие в соответствующем иностранном государстве или находящиеся в длительной заграничной командировке, а также прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям, в служебные, деловые и туристические поездки, при их обращении в участковую избирательную комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан. Участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Со списком избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах можно ознакомиться на интернет-ресурсах Министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Киелі қара шаңырақ. Казах радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Казахстан принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Чулпан-Ате. Премьер-министр Олжас Бектенов передал президенту Кыргызской республики слова приветствия и наилучшие пожелания от имени главы нашего государства. На заседании ЕМПС в расширенном формате были рассмотрены вопросы дальнейшего развития внутреннего рынка совета, углубления отраслевой интеграции и расширения цифрового взаимодействия. Олжас Бектенов отметил, что в условиях внешних вызовов укрепление экономического сотрудничества приобретает ключевое значение. В прошлом году товарооборот внутри ЕАЭС составил 95 миллиардов долларов. В текущем году прогнозируется его рост до 102 миллиардов долларов США. В Казахстане продолжается реализация национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Общий объем инвестиций в рамках проекта составит 13 триллионов тенге. Из них более 6 триллионов тенге направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры. По линии Министерства промышленности и строительства планируется обновить около 8 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения, а также реализовать 45 проектов по строительству и модернизации канализационных очистных сооружений. За нарушение экологического законодательства предприятия Атырауской области оштрафовали на 2,5 миллиарда тенге. С начала этого года возбуждено 218 административных дел за нарушение. Общая сумма наложенных штрафов превысила 2,5 миллиарда тенге. Крупные штрафы были наложены на Атырауский нефтеперерабатывающий завод, ТОО «Магистральный водовод», «Тенгиз Шевройл» и ТОО «Светланд Ойл». Казахстанцы могут заранее узнать свой избирательный участок для участия в выборах депутатов Курултая. На платформе gov.kz запущен онлайн-сервис, позволяющий узнать номер и адрес своего избирательного участка. Для удобства граждан созданы сразу три площадки. На любом из них избиратель может выбрать свой регион, ввести ИИН и узнать номер своего участка, а также его адрес. Онлайн-сервис по поиску своего избирательного участка доступен также в приложении eGov Mobile. Около 500 самолетов Boeing пройдут проверку в США из-за возможных трещин. Директива о летной годности затрагивает примерно 471 самолет. Причиной стало выявление трещин в обшивке фюзеляжа и крепежном ремне, которые могут привести к неспособности основного конструктивного элемента выдерживать предельные нагрузки и негативно повлиять на структурную целостность самолета. Данная проблема впервые была выявлена в 2019 году. Казахстанская федерация футбола представила кандидатуру Джона Ванты Шкипа на пост нового главного тренера сборной Казахстана. Назначение специалиста из Нидерландов будет официально оформлено после согласования с исполнительным комитетом федерации. В разные годы он работал главным тренером амстердамского клуба, а также возглавлял Твенте, Зволе, мексиканскую Гвадалахару и австралийский клуб Мельбурн Сити. На международном уровне Джон Ванты Шкип возглавлял сборные Греции и Армении. УЕФА продолжила акцию бойкота чемпионата мира. В организации не намерена отказываться от своих планов бойкотировать все турниры под эгидой ФИФА из-за попытки продажи прав на Мундиаль. Отметим, что президент Джани Инфантино на днях принес извинения и отозвал проект продажи прав мирового первенства частным инвесторам. Несмотря на отказ от этой инициативы, УЕФА все же заявила об утрате доверия к руководству ФИФА. Ряд футбольных ассоциаций отозвали письма в поддержку переизбрания Инфантино на выборах в 2027 году. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 467 тенге 71 тен, евро 540 тенге 89 тен, российский рубль 5 тенге 74 тена. А теперь о погоде на завтра, 8 августа. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 11, днем 27 градусов. В Алматы также без осадков, ночью 17, днем 33 градуса. Павлодаре, Семей 26, Караганде, Кокшетау, Искамногорске, Петропавловске 28, Костанай, Актау 31, Межказгане, Кунаеве, Талдыкургане, Уральске 34, в Таразе, Актобе, Атырау, Шымкенте 37, в Туркестане и в Кызылорде завтра 39 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
5: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
8: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина. Здравствуйте. Опубликованы результаты конкурса на образовательные гранты. В этом году для участия в конкурсе было подано более 127 тысяч заявлений. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовались направления подготовки педагогические науки, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, информационно-коммуникационные технологии. Прием документов в высшие учебные заведения Казахстана продлится до 25 августа. В Шымкенте продолжается судебный процесс по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай. После завершения допроса свидетелей суд приступил к исследованию материалов уголовного дела. К настоящему моменту изучены 3 тома. Сегодня началось исследование оставшихся 16 томов. Одним из основных эпизодов заседания стало оглашение результатов судебно-психолога лингвистической экспертизы видеозаписи, сделанной после похищения Нурай. На кадрах, записанных в Каратаусском районном управлении полиции, девушка заявляет, что добровольно села в автомобиль Шерхана Махана и не имеет к нему претензий. Председательствующий судья Самедин Тимиралиев зачитал выводы экспертов, согласно которым речь девушки содержала признаки заранее подготовленного текста. Это говорит о том, что ее речь была заранее подготовлена и содержит элементы предварительного обдумывания, зачитал заключение судья. Нарушения промышленной безопасности выявили на предприятиях в 3 регионах Казахстана, в Кызылординской области, а также в областях Улытау и ЖТСУ. В Талдыкургане на предприятии по выпуску кабельной продукции выявлены нарушения требований законодательства в сфере промышленной безопасности. Установлено, что объект эксплуатировался без декларации промышленной безопасности, а также без службы производственного контроля. Руководству выдано предписание об устранении нарушений, на организацию наложен административный штраф. Воспитательница частного детского сада в Атырау применяла силу к ребенку. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело. По словам родителей, ребенок посещал частный детский сад всего 5 дней. Сначала его беспокойное поведение они связывали с периодом адаптации. Однако позже заметили кровь на ухе и следы укуса на плече сына, после чего и решили посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Частный детский сад, где произошел данный инцидент, открылся 3 месяца назад. Сейчас его посещают 24 ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», передает агентство «Казинформ». 800-метровый транспортный тоннель появится на левобережье Астаны. Его строительство началось в Весельском районе по улице Алматы. Новый объект возводят в районе строящейся президентской библиотеки. Ожидается, что после завершения строительства повысится пропускная способность улично-дорожной сети, а нагрузка на соседние магистрали снизится. В тоннеле организуют 4-полосное движение по 2 полосы в каждом направлении. Высота проезда достигнет 5,5 метра. Завершить строительство планируется в следующем году. Из-за строительства тоннеля движение по улице Алматы будет поэтапно ограничиваться на сегодняшний день. До конца года уже закрытый участок от улицы Акмишит до улицы Туркестан, участок от улицы Акмишит до улицы Сауран. С 15 августа и до конца года улица Алматы будет полностью перекрыта на всем протяжении от проспекта Мәңгелік-ел до улицы Туркестан. Водителям рекомендовано заранее выбирать маршруты объезда. Казахстан триумфально завершил чемпионат Азии по гребному марафону. Сборная Казахстана завершила чемпионат Азии по марафону на байдарках и каноэ в японском Киото с 4 золотыми медалями. В заключительный день соревнований чемпионами на дистанции в 10 километров стали Кирилл Тубаев и Полат Турибеков. Всего в этом чемпионате во всех категориях приняли участие 390 спортсменов из 12 стран мира. Накануне Кирилл Тубаев и Полат Турибеков также стали чемпионами Азии, выиграв гонки на дистанции в 3400 метров. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 469 тенге 93 тиена, евро 540 тенге 89 тиен, российский рубль 5 тенге 74 тиена. А теперь о погоде на завтра, 8 августа. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 11, днем 27 градусов. В Алматы также без осадков, ночью 17, днем 33. Павлодаре, Семей 26, Караганде, Кокшетау, Искамногорске, Петропавловске 28. Костанай, Актау 31, в Жасказгане, Кунае, Виталдыкургане, Уральске 34. Таразе, Актубе, Атырау, Шымкенте 37. В Туркестане и в Кызылорде завтра 39 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Закон и порядок. порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: реклама на Казанском радио.
1: Вниманию населения, предприятий, организаций и крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Кастранс Ойл» предупреждает, что на территории Туркестанской области и города Шымкент проложены магистральные нефтепроводы Павлодар-Шымкент, Шымкент-Шагыр и кабельные линии связи ВОЛС, которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Второе. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от оси и крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Третье. Вдоль подводных переходов в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных, кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 3.05-101-2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний от 10 до 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: первое. Устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Кастранс Ойл», места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования. Второе. Садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых

0: Для голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, которые состоятся 23 августа 2026 года, граждане Республики Казахстан могут найти свой участок следующими способами. Платформа gov.kz. Через сервис «Поиск участка для голосования» по ИИН на платформе gov.kz, едином портале информационных ресурсов государственных органов, введя ИИН, можно круглосуточно оперативно узнать номер, наименование и адрес своего избирательного участка. Колл-центр. Информацию об избирательном участке можно уточнить, обратившись в колл-центр акимата соответствующего населенного пункта по месту жительства. Номера телефонов колл-центров размещены на официальных интернет-ресурсах местных акиматов. Именное приглашение. До дня выборов каждому избирателю будет вручено именное приглашение с QR-кодом, в котором указана полная информация о номере участка и его местонахождении. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Будущее начинается с села. Село – это наши корни. Земля – наше богатство. Труд – наша сила. Мы выбираем сильное село. Современное сельское хозяйство, качественное образование, доступную медицину, поддержку предпринимательства, новые возможности для молодежи и сохранение наших традиций. Каким будет завтра Казахстан, зависит от нашего выбора сегодня. Голосуй за будущее. Голосуй за партию АОЛ. Изготовитель индивидуальное предпринимательство «Глобал». Заказчик Республиканское общественное объединение «Партия АОЛ». Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Партия АОЛ».
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
0: Не монополиям, не олигархам. Вся власть в Казахстане принадлежит народу. Нулевая коррупция, честный труд, доступное жилье. Покорим 20 вершин на пути к прогрессу. 23 августа. Твой выбор. ОСДП. Изготовитель ИП Исламжан Маралбаев. Заказчик – председатель ОСДП А.Н. Рахимжан. Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия».
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.